0: Весело Коледа!
1: Christmas Young Mobarka!
2: Joyo Noel!
3: Hello Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселых свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!